0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76,
0: самый натуральный засранец.

0: Oh my god, he's dealing drugs.
1: The Adventures of the Panama Racing Club DJs. Find them at panamaracing.club. Weekly fresh content.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Where am I? Decompression. Decompression. Decompression.

единственный практический работник. Встретили так со всеми подрядчиками, вдохновили композитора на войсками. В нашей передаче я исполняю статус «Бесплатчик» и не делаю «Ласка».